И мокрое небо, трава за кулаком, не за кулаком я. Озвоно бобана и рыбо, осилен тесо ширибо, йо, омехолу.